Джи, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йо. We gonna own this motherfucking city. Джи, все будет нашим.

0: This town is crazy. Just maybe I'm crazy. This is Ruslana, your wild DJ.
1: Top quality music для Восточной Европы.
2: Are you crazy?
1: Сейчас в Liberty City.
3: Ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах.

0: Америку.
1: This is Vladivostok FM.
2: Для моих колес это верный темп. Самый первый тейк это самый верный тейк. Я так живу.
3: Oh, this town is crazy. Just maybe I'm crazy. This is Ruslana, your wild DJ.

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Hey! Maybe you think hip-hop only comes from the East and West Coast, but we are taking it truly East with hip-hop, pop and rock from the former Eastern Bloc and Internator, home of communism. Vladivostok FM here to educate you, keeping the community together in Liberty City. Hey!
2: Серега!
3: Йо! Физкульт-привет, Liberty City! Свободный город! Дже! Встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, yo! We gonna own this motherfucking city! Че, все будет нашим!

0: European shop to America. Hey, hey! Kind of like a modern-day Mayflower. Only today we don't burn witches. We encourage them to run for president!
1: Music from the homeland!
2: Give to Krakow, Budapest, Siberia, Moscow, Eastern Bloc,
1: Владивосток FM!
3: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка, оскомина треснутой на зубах.

0: Ruslana here! Hi everybody! I hope you like these tracks. If not, change the channel. I don't care. Серега!
1: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Свободный город! Джа! Встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We gonna own this motherfucking city! Че, все будет нашим!

Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня

0: Это мой
1: Hello,
0: город.
1: Liberty City! Hello, Hau Beach! Hello, women! Buying $800 fashion jeans while the world starves. Truly, we love Liberty City, but it's crazy!
2: Правда, ты не услышишь этот трек по радио. MC, поправьте, мы шить радиоактивнее ради. Я один, но сам себе господин.
1: Руслан, I'm bringing a little European shot to America. Hey, hey! Kind of like a modern day Mayflower. Only today we don't burn witches. We encourage them to run for president.

0: Серега!
1: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Свободный город! Че! Встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We gonna own this motherfucking city! Че! Все будет нашим!

Нет друзей и нет приятелей, нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется, все мы

0: Liberty City. It's Vladivostok FM.
1: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустых.
2: I hope you are enjoying your new wild life in this new wild west country. I'm wild!

0: эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: I'm wild, wild, wild. I'm Руслана, and these are Дикі Тані.

0: Quality Music для Восточной Европы.
1: Are you crazy?
0: Сейчас в Liberty City.
2: Would you like to hear some Russian hip-hop?

0: история из жизни. Ужин с подружкой в пятницу вечером. Я
1: I saw this commercial for super classy touch limousine service. It's not so classy. And the driver was drunk. And he tried to touch me. Все нафиг. И дать

0: Эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
0: Direct from Palm Beach.
2: This is Radio Vladivostok.
3: Здравствуйте, мои дорогие друзья. Привет всем с Камчатских гор. Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

Нет друзей и нет приятелей. Нет врагов и нет предателей. Многим

0: take advantage of you. And the police spy on you.
1: Владивосток FM.
2: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах.

0: the city. Let's get some wild energy moving here today on Vladivostok FM.
1: Для моих колес это верный темп. Самый первый тейк это самый верный тейк. Я так живу.
0: While all of America's pop star having nervous breakdowns and going to rehab, it's good to have wild energy, but not the kind that requires you cook it in a spoon.
1: Стоим на месте,

0: будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
0: Direct from Cold Beach.
1: This is Radio Vladivostok.

0: don't give our people a bad name. No more shooting, no more shouting. Only great music and maybe a track from me, if you are nice.
1: It's just like home.
2: Just like home.
1: The women take advantage of you. And the police spy on you.
3: Vladivostok FM.
4: История из жизни. Ужин с подружкой в пятницу вечером я...
5: Здравствуйте, мои дорогие друзья. Привет всем с Камчатских гор. Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня...

0: the city! Let's get some wild energy moving here today on Vladivostok FM!
1: Для моих колес это верный темп. Самый первый тейк это самый верный тейк. Я так живу.
0: Why are all of America's pop stars having nervous breakdowns and going to rehab? It's good to have wild energy, but not the kind that requires you cook it in a spoon.

0: и эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
0: Direct from Palm Beach.
1: This is Radio Vladivostok.